эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: разные ситуации. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
2: И вот она. Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От содействия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полная.

0: полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторус».

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро, всем здравствуйте. 7:01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде.
2: Привет, друзья. Четверг, 23 июля.
1: Всем прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
3: Два гороскопа у нас впереди. Обещаем, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Любим мы их слушать, поэтому мобильное приложение рекорда устанавливайте. Конечно, сыграем с вами за приз. Ватафакты расскажем в двойном размере. Горячие новости, тему интересную обсудим, ну и много всего интересного. Начинаем, как обычно, с поводов на 23 июля, четверг.
2: О, день дачника!
1: Все, у кого есть дача, всем удачи.
3: Всем хорошо прополоть.
2: У кого есть дача, люди еще не ложились, понимаешь? Лето, красота, они купались,
3: костры. Они просыпаются с нами как раз. У кого дача, просыпается очень рано.
1: Я вам больше скажу, те, у кого есть дача, сейчас живут на даче.
2: Так я и говорю, я думаю, что они не ложились.
3: Всемирный день китов и дельфинов сегодня, 40 лет, как оказывается. Киты, дельфины, родные.
2: Юбилей, 40 лет.
1: Это с кем ты сейчас поговорил?
3: Это я на дельфине, с дельфинами.
1: На дельфине?
3: Киты, не знаю как.
1: Песни китов, кстати, иногда включают, чтобы успокаиваться.
3: Да, день Невской битвы, 786 лет, как, друзья, замечательное историческое событие.
2: День мятного напитка. Какого мятного напитка?
1: Мохито.
2: Безалкогольный, я вот единственный знаю, безалкогольный мохито.
1: Да, может, просто какую-нибудь мяту в этом водичке размешали.
3: Кофе добавляют, я знаю, мяту.
1: Мяту?
3: Да. Чай. День жмурок с ярким светом. Прищуриться надо, смотреть на солнце.
2: Ребят, это наш праздник. Международный день бла-бла-бла.
3: Бла-бла-бла. Это такое было.
1: Сойдет. Нормальный праздник. Бла-бла-бла. Секс бла-бла-бла.
2: Прикольно, что на английском это звучит International Yada Yada Yada Yada Day.
3: Даже интересно. День зеленой тоски еще есть какой-то вот такой вот праздник. Так, ну нужна тема на рубрику «Я в эфире».
1: Какая вы кита?
3: Хорошо попробовал.
2: В день великолепной бабушки в США. Может, какая вы бабуля?
3: Какая вы бабуля
2: я
3: сегодня.
2: Я шучу, ну даже как пацаны будут про бабулю писать.
1: Слушайте, ну хоть они и не рыбы,
2: кто-то
1: но...
2: Кто-то на огороде, кто-то в парнике.
1: Кто вы в парнике?
2: Кто вы на огороде.
3: Может... Давайте, кто вы, что вы с дачи? Давайте, вот так вот. Пишите свои голосовые в чат мобильного приложения Рекорда. Будем слушать скоро. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 23 июля, прямо сейчас.
2: Овна, позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений.
3: Тельцы, сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как ничем не оправданная спешка.
1: Близнецы, будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия.
2: Раки, сегодня основным вашим оружием будет слово.
3: Львы, умерьте ваше нетерпение и действуйте пошагово.
1: Девы, сегодня вам может понадобиться чей-то совет.
2: А весы, сегодня все будет как-то не так.
3: Скорпионы, сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия.
1: Стрельцы, сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств.
2: Козероги, не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги.
3: Водолеи, не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей сделает вам выгодное предложение.
1: Рыбы, сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов. Всем хорошего дня, друзья!
0: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКГ».

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: игры.
1: Скоро слушаем ваши голосовые сообщения. Кто или что вы на даче, из дачи этим утром, запишите нам в чат мобильного приложения Рекорда. А пока к новостям. Арнелла Мутти, помните такую?
2: Да, актриса.
1: Из «Укрощения строптивого» подала на заявление на российское гражданство. Причем не одна, вместе с дочерью.
3: Рад?
1: Нет, если честно, я не рад, что к нам едут стареть какие-то люди. Жерар Депардье, тот парень с BMW, Арнелла Мутти. Нам нужны молодые, талантливые звезды.
2: Парень с BMW?
1: Ну да, который создал там X5, X6, я недавно рассказывал.
3: Ему не нравится именно как бы BMW, а не парень.
1: Да, это тоже. Как заявила дочь Мути, говорит, мы не можем отречься от своего происхождения, от семьи и друзей. Вот как выяснилось. У них какие-то там российские корни еще.
2: Получается, Арнелла там что-то мутит.
1: Ну, есть такое. Но
3: или приедет с кем-то, замутит.
1: Что с ней будет? 5 концертов опять мы будем наблюдать?
2: Слушай, ну она хорошая актриса.
3: Она симпатичная.
2: Вот, будет там играть
1: в
2: театре.
1: А ты видел ее сейчас?
3: Да, вчера в «Пятерочке» на кассе.
1: Вот и что, стою я, значит, на кассе и Арнелла Мутти, да? Вижу я виноград. Арнелла, смотри.
3: Арнелла, ты воду не мути, значит, ты да.
2: Арнеллу мутит. Немножко. Слушай, да ладно, что пусть приезжает, живет. Главное, чтобы это не мешало тут никому. У нас и своих звезд есть?
1: Есть.
2: О, ну, нет, давай так, вот стоит ей только приехать, нарисуется какой-нибудь режиссер, который напишет под нее фильм, и мы будем смотреть российский фильм с... Кто она, получается, итальян? Нет. А кто они? Итальянка.
3: Здесь знакомый режиссер уже песню про нее спел. Пусть приезжает.
1: Вот, я же говорю, нам помоложе кого. Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Перспективы урегулирования конфликта на Украине станут одной из главных тем переговоров Сергея Лаврова и Марка Рубио в Маниле. По словам главы Госдепа США, Вашингтон считает необходимым поддерживать диалог с Москвой, поскольку обе страны являются крупнейшими ядерными державами. В потере продавцов после атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут достичь 100-120 миллиардов рублей. Такую оценку дали аналитики, исходя из сценария, при котором склады были полностью загружены, а большая часть товаров уничтожена. По их данным, атакованные объекты составляют около 5% всей складской инфраструктуры маркетплейса. Владимир Зеленский объявил об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Новым главнокомандующим украинской армии назначен Михаил Дропатый. Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента Украины. Одновременно Зеленский подписал указ об увольнении начальника генерального штаба ВСУ. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемодан.

0: Record. Вейкаперы.
1: Сейчас будем слушать голосовые про дачу. Те, кто не был, сейчас могут погрузиться в этот замечательный мир. Вот с мадам Рики, пожалуй, и начнем.
2: Всем здравствуйте. С дачи я мангал. Но в голове почему-то упорно крутится песенка «Сектора газа» про сельский туалет. Я не знаю почему.
1: Ну, это же первая ассоциация, почему не хочется ехать на дачу, да? Это вот...
3: Деревянные постройки все.
1: Вот это уличная деревянная постройка.
3: Романтика.
1: Одна из бани-то еще нормально, но вот вторая. Владимир.
4: Я сегодня огурец. Столь же свеж, прекрасен с собой и бодр.
1: Прекрасно. Дача. Не нужно про землю.
3: Я не буду говорить ничего. Но мы знаем, где он растет и что он дарит.
1: Сергей.
5: Доброе утро всем. Люблю на даче зажечь и пожарить. Поэтому я как Эдвард руки-ножницы, только я Серега руки-шампура.
1: Серега руки-шампура. Прям российский кинематограф также адаптирует все иностранные фильмы.
6: 100%.
1: Серега руки-шампура. Я бы посмотрел, кстати. Это был бы
6: русский сериал.
1: Очень весело, мне кажется. Ленуська.
7: Доброе утро, вейкаперы. А я на даче. Тот самый туалет, где вкопана бочка. Из-за этого только там приходят сообщения. Там ловит интернет.
1: Ну, кстати, что ни говори, там действительно хорошо ловит интернет.
3: Вы себя недооцениваете.
1: Главное телефон держать в руках крепче. Потому что всякая ситуация...
3: Да, иначе не достать потом.
1: Может произойти. Елена.
8: Всем доброе утро. А я сегодня вода. Такая незаменимая и главная. Потому что без воды ни туды и ни сюды. Всем удачного дня.
1: Отличный первый тост в деревне на даче. Без воды ни туды и ни сюды, друзья. Поднимем же наши бокалы с водой.
3: Вода, да.
0: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Омода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: энтузиазм контента крепчает с каждым днем. В общем, завершился пост, где девушка рассказывала, что свекровь подарила невестке спрей от запаха и посоветовала похудеть. Девушка чувствует себя униженной. Вот так вот. Она рассказала, что муж попросил мать и сестру поговорить с ней о гигиене, потому что сам стеснялся. В итоге свекровь вручила ей просто два дезодоранта и предложила обсудить с врачом препарат для похудения, который якобы уберет и запах. Автор призналась, что ей очень стыдно и обидно. Но было бы стыдно и обидно, пост бы, наверное, не записывал. Вот такая история.
1: Но она решила поделиться, как бы. Вот, смотрите, что со мной сделали.
2: Ну, просто муж тоже, конечно, интересный персонаж. Хотел, видимо, как лучше, что мама его лучше как-то объяснит. Мне кажется, у него лучше бы получилось.
0: Да здесь даже не понятно, как зайти на это.
1: Подождите, я вот, ну, уточню. Но момент до свадьбы, они же как-то же встречались. Они же находились.
2: Кстати, да.
1: То есть все время ты терпел, все время тебе не пахло. Нормально все обнималось, там не было большим, а тут на тебе после свадьбы. Понятно.
0: Но обсуждать мы будем другое. Родственников и какие у вас отношения с родственниками второй половины. Вот что важно, здесь-то уже нарушены. В любом случае, обид затаилась.
1: Ну и с душком семейка.
2: У нас опять будет передача мужское и женское сегодня.
0: Да, только про родственников. В этот раз у нас есть варианты в голосовалке идеальные. Ну, кстати, так уже проголосовало 20% из всех, кто нажал на голосовалку.
2: Ну, давайте, если вы уж как бы у вас идеальные отношения, давайте какой-то вот доказательный момент, не знаю, что свекровь или тесть, ой, там, не знаю, подарил, шампур.
0: Но 20% прямо сейчас набирает, и вариант мы не общаемся вообще.
2: О!
0: Вот это истории будут поинтереснее, мне кажется.
2: Причины. Почему не общаетесь?
0: Причины, да. Родственники второй половины. У кого у нас есть? Есть у нас
2: у меня.
0: У тебя как? Ну, как? Каковы у вас общения?
2: Прекрасные? Хорошие, прекрасные.
1: А если им позвонить?
2: Я называю мам, папа.
1: Это показатель, тоже хорошо.
0: Прикольно. Они на твоей стороне всегда, если какой-то конфликтик?
2: Слушай, поверь мне, я считаю, что когда есть какой-то конфликтик, точно не надо обращаться к родителям. То есть и выносить ссоры из избы.
0: Вы, если что, втихаря такие, я тебе говорю, я тебе.
2: Ну иногда, когда я психую, я такая, прям хочется позвонить на жалость твоей маме. Я так не делаю.
0: Нет, не звони моей маме. Только не маме, пожалуйста.
1: Меня не выпустят гулять.
0: Какие у вас отношения с родственниками второй половины? Обсуждаем истории, все вспоминайте, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 8:00 в Петербурге по московскому времени. Если вы торопитесь на работу, то давайте-ка поторопливайтесь.
3: Друзья, сегодня 23 июля. Напоминаю всем, кто к нам присоединился. В этом часе мы что будем делать? Играть. Для того, чтобы поиграть, вам понадобится чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Скачайте, если нету.
2: Мы продолжаем обсуждать, какие у вас отношения с родственниками второй половины. Знаете, насколько я помню, встречался когда с девчонками. Прекрасно. Мамы меня просто любили. До сих пор некоторые даже поздравляют с праздниками. С Новым годом, с днем рождения, стабильно. Да, спрашивают периодически, как дела, Никита? Я говорю, да все хорошо.
3: А в конце не дописываешь, что жалко, что с моей не получилось. Она, кстати, свободна до сих пор, нет?
2: Нет, не дописывают. Ну, прекрасные женщины просто, добродушные.
4: Отцы.
2: Отцы.
3: Молодцы. У них не было отцов.
4: Это не смешно.
2: Ну, вот именно, Стас. Ну, всякое бывает в жизни. Они не...
3: То есть ты в паре папочка?
4: Как мы к этому пришли?
2: Как мы обсуждали отношения с родственниками второй половины, и я стал папочкой. Вот. По комментариям давайте пройдемся, что там у нас еще. У нас есть классный вариант, они удалили меня с семейного чата. И мне интересно, 8% проголосовали уже за этот вариант. Недолго висит голосовалка. Напишите подробности, за что вас удалили из семейного чата.
3: Ну, есть ощущение, что люди разошлись, и поэтому удалили из семейного чата.
2: А если до сих пор в отношениях из чата просто кипнули?
4: Нет, мало, ты там флудил очень много лишнего, писал постоянно.
2: Мимасы свои скидывал.
4: Они такие, так, что мы будем делать на день рождения бабушки? Ты говоришь, как, что? И начинаешь свои идеи это высказывать.
2: Юшенко пишет, вот, чем дальше, тем любимее. Не всегда работает. С бабушками, дедушками, тетями, дядями идеальные тусим периодически. А вот свекровью оскал периодически друг на друга показываем. Видите? Бывает.
3: А Владислава, у нас отношения с родственниками как-то не заладились, но с близкими родственниками, например, как сестра родная моя, у нее свое производство, она директор, а я как помощник. Супер, мы про родственников второй половинки больше, наверное.
2: Да, Саша Красный пишет, не добавили в семейный чат. Ха-ха-ха, это здорово, говорит. Его там нет, чатик без Саши просто.
3: А с мамой одного из бывших все 5 лет отношений были просто ужасные. Она меня не воспринимала совсем. Хотя я ей ничего не сделала плохого. Он старший сын в семье, и она считала, что он должен ей всю жизнь отдавать заработанные деньги, свое время. Несмотря на ее протесты, он сделал мне предложение, но я отказала. Больше ее терпеть не могла. Хватило за 5 лет ее выслушивания. Вот это, конечно, страшно, что, получается, отказала парню из-за ее мамы.
2: Сказала ему причину-то? Просто отказала.
4: Ну, она бы испортила им всю жизнь. Представляешь, что было бы после свадьбы? Я поживу у вас.
2: Может быть, так не было.
3: Ой, я сейчас смотрю второй сезон. Это «Соседи», как там, «Соседи» и что-то там.
2: «Букины»?
3: Да нет.
2: Сейчас мы вместе?
3: Да нет, это иностранный сериал. И там как раз тоже есть...
4: «The Bookings»?
3: Там есть парочка, где мамаша и папаша полностью контролируют жизнь героини и давят на ее мужа. Вплоть до того, что приходят и из холодильника, она беременна, вытаскивают продукты, которые ей могут навредить.
2: Какие у вас отношения с родственниками второй половины? Такая тема обсуждения. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Какие у вас отношения с родственниками второй половины? Мы обсуждаем и ваши истории читаем, конечно.
1: Да, если история жизнь, можете написать анонимно, и все, и тогда они не поймут. Встречалась с парнем 2 года, был первой любовью, до сих пор его помню. Но его родители решили, что я ему не подхожу, и всячески подкладывали свинью, и он метался между двух огней. Приняла решение расстаться. И при расставании оба рыдали навзрыд, понимая, что не можем найти решение. Жесть какая.
2: Реально подкладывали, ты же просыпался. Попался там свинья.
1: Well done, medium rare.
2: И он такой, ну, мам, я люблю женщину. Что вы пристали?
0: Чесночный баунти теща с тестем были у меня отличные. Всегда были на моей стороне. До сих пор иногда, кстати, общаемся в соцсетях. Шурин тоже отличный мужик. Живет на соседнем районе, но боюсь с ним пересекаться. Я столько не пью.
2: А Шурин это брат жены?
0: У меня тоже был вопрос. Шурин. Это кто?
1: А Александр пишет, общаюсь только с родителями жены. Почему? Ответ очень простой. С той стороны тотальная невезуха с мужиками. Половина вдовы, половина разведенки. И моей регулярно полощут мозги по поводу того, что все мужики и козлы. А я не пью, не курю, дети, живем 20 лет. И плевать я хотел, что обо мне думают родственники. Я же не на них женился.
2: Ничего себе, проверочка идет до сих пор, прикинь.
0: Баба-Яга, наш слушательница, пишет, не приняла изначально, что я не пью вообще, и ей со мной скучно из-за этого. Говорила, что я не подхожу сыну, потому что не татарка. Я терпела 2 года, все ее высказывания. В итоге сказала ей, что ей не пить надо, а убираться лучше в квартире, так как у нее вечно бардак. Туда понеслось, видимо.
1: Жена 12 лет, все хорошо. Но с первого дня брака и периодически на семейных праздниках тесть высказывает недовольство, что я не пью на застольях с ними. А теща до сих пор сожалеет, что дочь замуж за русского вышла. Жена татарка. Это уже что-то вроде печального тоста на каждом застолье стало.
0: Что за тема? Так, пьет и все, и не нравится.
2: Надо же совместить из предыдущего сообщения. Ну, там татарка, здесь татарин. Все, погнали.
0: Так, Илья пишет, теща младше меня на 6 лет всего. Живем с ней в двушке. Пока решаем жилищные вопросы. Отношения прекрасные, написал Илья.
2: Еще раз, теща младше
0: на 6 лет.
1: Это получается жена-то насколько младше?
0: Интересно.
1: На 25. Отличные отношения. Родители жены меня считают чуть ли не их любимым сынули. А вот моя мама с женой стала нормально общаться только последние 2-3 года.
0: Бывает же такое, да? Не сходятся на чем-то изначально, а потом вроде как и придираются, да?
2: Слушай, но родители иногда, если им кто-то не нравится, правильно поступить так, что просто не общаться. Ну, то есть не выходить на конфликтные ситуации вообще. Привет-привет, удачи, с днем рождения, все.
1: От Андрея. Периодически бухаем с братом жены, а тещу однажды поставил на место, и теперь ровная.
2: Слушай, а представляешь, это не про эмоции и разговоры, а реально она там стояла как-то криво, он ее поставил, остеопат.
0: Какие же у вас отношения с родственниками второй половины? Вы поняли, куда писать? Пишите в наши соцсети, чат мобильного приложения Рекорда, например.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд, например.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте, но это точно уже.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
5: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8 978 835 7007.
6: Акция до 31 июля. Предложение

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Как и обещали, играем через 10 минут, поэтому открывайте мобильное приложение Рекорда, пишите слово «Игра», мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Понеслась. Пока обсудим еще, какие у вас отношения с родственниками второй половины. Такая сегодня тема.
1: А с первой не очень дружили, только когда бухали вместе. Со второй тоже туда-сюда непонятно было. С третьей дружили только до времени, пока не разошлись. С четвертой тоже были неплохие отношения. С пятой дружили. Дочь на нее постоянно наезжала, а я защищал. Даже после того, как развелись, дружили с тещей еще какое-то время. Сейчас уже почти 4 года один. Хорошо.
0: Пятая, да?
1: Прикинь, пять тещ.
2: Коллекционер.
1: Попытка номер 5.
2: Можно книгу написать, 5 тещ.
0: Кристина пишет, свекровь меня терпеть не может, потому что я приезжая. Как вообще так это возможно? А она коренная петербурженка, голубых кровей. Да-да, именно так она и говорит, ведь у меня не было квартиры в собственности, а она голубых кровей.
1: Так, про родственников моей второй половинки можно писать сколько угодно и много, а так в целом я у своего тестя самый любимый зять. Они живут в деревне, мой приезд к нему всегда как праздник. Шашлык, банька, конечно, горячая вода. Не хватает только кровавые танцы с бубнами.
2: О, как раз день взятия Бастилии, пора отметить.
0: Марина пишет, привет, Рекордушка. У некоторых невесток свекровище, а у меня сокровище. Свекор у меня тоже классный. В нашей семье такие отношения. Мои родители любят и заступаются за моего мужа. В его семье за меня. В браке мы 14 лет. Идиллия.
2: Нормально.
0: Идеальная история. Ничего не напишешь более.
1: А Дима пишет, шикарно. Родителям очень нравлюсь. Мама, девушки все спрашивают, серьезно ли я настроен и когда предложение сделаю.
0: Женат 5 лет, пишет Сергей, с первого дня, когда начали встречаться, меня не взлюбил тесть и теща. А когда еще и замуж за меня выдали, так стал врагом номер один. А в глазах лицемерят, типа, сильно меня любят. Смеется Сергей.
2: А может, реально любят, просто не умеют показывать.
0: Я тоже подумал об этом.
2: Представляешь, у людей просто нет вот этой штучки, как правильно сказать, они говорят, тебя любим, привет, а реально любят.
0: Так, Василий нам голосовой прислал, надо послушать.
3: Доброе утро, Вселенная Рекорд, доброе утро, лайкаперы. Вот вспомнил историю. Тоже первая любовь своеобразная. И родители моей любимой в то время сказали, мы воспитали нашу дочку не для того, чтобы она связалась со строителем. Я-то был монтажником металлоконструкции, она училась на врача.
1: Ну так, и... Не дали реально из-за профессии?
0: Ну, вот это странно, да, когда так родители прям активно вмешались. Ну, что такого-то? Это всю же профессия.
2: Хорошая профессия, причем.
1: Сейчас... А для кого они рожали? Просто интересно, вот как бы...
0: Да,
1: какая профессия норм?
2: Для айтишников.
1: Ой, они уже, кстати, читали, что все, у них зарплаты что-то стали сниматься.
2: Ну, ипотека все еще хорошая.
0: Какие у вас отношения с родственниками второй половины? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, запрещающий заочно осужденным россиянам пользоваться приложениями и сайтами банков, а также рядом других государственных онлайн-сервисов. Ограничения коснутся граждан, получивших заочные приговоры по ряду административных правонарушений, включая участие в нежелательных организациях, нарушение законодательства об иноагентах, а также пропаганду и демонстрацию нацистской и экстремистской символики. В Беларуси предложили направлять провинившихся работников сельского хозяйства на военно-воспитательные сборы. По словам представителей администрации президента, мера коснется тех, кто плохо выполняет свои обязанности или нарушает трудовую дисциплину. Предполагается, что такие сборы продолжительностью до 2-3 месяцев помогут участникам улучшить дисциплину и принести пользу армии. Павел Дуров сообщил, что уже этим летом в Telegram появится встроенный криптокошелек Gram. По его словам, пользователям станут доступны мгновенные переводы, а нововведения охватят более 1 миллиард человек. Дуров также отметил, что кошелек позволит пользователям самостоятельно хранить и контролировать доступ к своим средствам без участия посредников. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
9: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602.

0: Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
0: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Дэнс лето
7: на рекорде. Yeah!

0: Данты.
1: И играем сегодня с Ангелиной. Ангелина, привет.
2: Привет.
3: Привет, Ангелина. Из какого ты города?
2: Санкт-Петербург.
3: Отлично. У тебя есть вторая половинка, муж?
2: Ну, живем, гражданский брак.
3: Так, отлично. А какие у тебя отношения с его родственниками, родителями?
2: А я не знакома с ними.
3: Нормально. То есть недавно еще, да, только нормально. Съехались? Недавно, да?
2: Ну, не, мы 7 лет вместе.
1: Нормально.
3: Так, подожди.
1: Нормально.
3: 7 лет живете и не знакомы, они в другом городе?
2: Ну, он из Дагестана.
3: Хорошо. Ну, на свадьбе познакомитесь, нормально.
2: Ну, да.
1: Ангелина, у нас игра секунданта. Она называется, мы отправим тебе сейчас какую-то ситуацию, да, и дадим тебе букву. А тебе на эту букву нужно будет назвать 5 предметов, которые ты возьмешь с собой в эту ситуацию. Важно, эти предметы должны подходить под ситуацию. Правила понятны?
2: Понятно.
1: Все, тогда
3: ситуация.
1: Куда? Отправляем, давай.
3: Ты отправляешься со своим мужчиной в Дагестан знакомиться с родителями.
1: Знакомство с родителями. Ситуация, а буква?
4: И букву нужно какую-то нормальную. Ну, давайте.
3: Д?
4: Нет, Т.
1: Буква Т. Тимофей, да. Такая буква, знакомство с родителями. Ты отправляешься. 30 секунд начинаются прямо сейчас. Собери предметы.
2: Тетрадь.
1: Ага.
2: Танк.
3: Отлично.
2: Телефон.
3: Так, супер.
1: Давай, давай.
4: Там кормить же будут, наверное.
2: Тыкву возьму, чуду сделать из тыквы.
3: Еще быстрее, одно слово осталось.
4: На что поставишь тыкву? Может, тарелка какая-нибудь?
2: Тарелку.
4: Ну.
1: У меня есть вопросы к танку.
4: Да, у меня к тетради.
3: Встреча может по-разному пройти.
2: Да, на танке заеду к родителям.
1: Это подарок им, да?
4: Подождите, имеется в виду машина китайская танк.
3: Она.
1: Стасик, вечный ваш адвокат.
3: Она симпатичная.
4: Или вот этот здоровенный ждут.
1: А тетрадь зачем нам, Ангелин?
2: Буду записывать рецепты от мамы.
3: Либо умные мысли.
1: Не, ну точно.
2: Да.
4: Красиво.
1: С находчивостью Ангелины точно уже нужно ехать и знакомиться с родителями. У меня вопросов больше нет. Ангелин, тебя поздравляем, приз твой, можешь передать привет кому хочешь.
2: Ну, передаю всем привет. Вряд ли сейчас кто-то слушает утром без моих родственников, знакомых. Всем привет, всем хорошего дня. Слушаю вас каждое утро.
1: Ай, спасибо, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкаперов. Новый трек на рекорде.
5: Солова. Обла.ком. Рекорд Микс.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Ищешь машину без компромиссов?
5: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
3: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
6: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым.
3: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Мода JQ, Tenet Cherry, Exit Xlantix. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Tenet 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Продолжаем обсуждать, какие у вас отношения с родственниками вашей второй половины. Не обязательно это родители второй половины, да. Есть же еще братья, сестры, конечно, Шурины и так далее.
1: Линусик пишет: моя любимая, в скобках, свекровь, сидя на даче, наблюдая, как соседка орет на своего мужа, сказала вслух: эх, мне бы такую сноху, милейшая женщина. Сейчас свекровь стала бывшей, и я делаю ей доставку букета на ДР, более чем устраивает меня.
0: А она написала: ой, у меня идеальная свекровь, увидимся раз в квартал, в лучшем случае. Женаты 22 года. Немного встреч-то у вас было даже за 22
2: Нормально, по расписанию, представляешь?
0: Реально, не мешает. Зато. Анастасия пишет: нормальные отношения, обычные, человеческие. На семейные праздники нас, конечно, никогда не зовут с мужем. С днем рождения по телефону всегда друг друга поздравляем. А чуть зовут, может, не празднуют?
2: Не, его одного-то зовут.
0: Но он не говорит.
1: А вот что это тоже такое за требование? Значит, Юлиана пишет: у мужа мама и бабушка всю жизнь, у них был пунктик, мечтали о стройной невестке. А тут, значит, немножко несоответствие их требованиям. Уже внука им родила, а до сих пор принять ее не могут. Представляете, 5 лет уже женаты.
0: Это просто из-за лишнего веса?
1: Да.
0: Ну, странная история.
2: Ну, они хотят, чтобы там внуки были тоже стройные, все такое.
0: Не, ну, родители же никак не должны влиять на выбор второй половины.
2: Главное, чтобы человек был хороший.
1: Себе пусть выбирают по каким-то своим стандартам.
0: Люди вроде и взрослые, а не взрослые.
2: Стоп, а может быть у родителей подарки только на худеньких?
0: Закупились заранее, думаю.
2: Да, и они такие: нам вот нужна...
1: Так, ладно, я напишу, значит. Я в отношениях уже 3 года, женат 1 год. С тестем и тещей хорошие отношения. То хорошие, то ругаемся. Теща никак не может смириться, что я старше их дочери на 20 лет. А тесть каблук. Теща на 2 года меня старше, а тесть на 6. Мне через месяц 40, жене в ноябре 20.
0: Хорош, легенда, легенда.
2: Так он с ними прям вообще может как со...
0: Просто, да.
1: Вы же друзьями должны быть.
0: Это в одном отряде бы были, если в лагере.
1: Одноклассники.
2: Да. Они вот, возможно, в школе и ссорились.
0: Может, с тех времен еще. Это было бы весело. А мы обсуждаем отношения ваши с родственниками второй половины. Пишите в наши соцсети. Вейкаперы на рекорде.

0: Дело почти раскрыто, тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль, за фишки в гиперленте, только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватурмоторрус».
5: Каперы. На рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: У нас 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой еще 2 часа будем.
2: Привет, друзья, как настроение? Четверг, завтра пятница.
1: Ура! А мы продолжаем обсуждать отношения вообще. Если что, пишите про них. Пока к новостям. В Госдуму внесли законопроект, который разрешит ставить на учет в России угнанные автомобили из ЕС. Вот теперь МВД сможет регистрировать такие машины в особом порядке. Речь идет о случаях, когда россияне купили авто. Но это важно. Вот сейчас послушайте внимательно. Купили авто абсолютно легально, а позже оно внезапно оказалось в базе Интерпола. Чаще всего из-за санкций и отказа европейских ведомств сотрудничать с РФ. Вот, теперь такие вот машины, если утвердят данный закон, можно будет спокойно ставить на регистрацию. Но выезжать я бы на них не рекомендовал куда-то в Европу. Все равно.
2: Мало-то они остаются, да?
1: Если закон примут, как говорят, 1000 владельцев наконец-то смогут спокойно поставить машины на учет. Сколько сейчас таких тачек? И ездить без риска, нарваться на отказ в ГИБДД. Вот, пожалуйста.
3: Сколько людей захотят себе поставить тачку на учет, но еще нет ее.
1: А вы утильсбор. Все, закон примут, отменят.
3: Угнал, поставил, поехал.
1: Интересно.
3: Ничего в этом не понимаю, но, наверное, это решает большинство вопросов у автомобилистов, чьи машины
1: подвохнут. Там иногда всплывают, да, моменты по машинам определенные, и владельцы даже, которые покупали их честно, действительно не знают, в какой истории был этот автомобиль.
3: Приезжаешь, тебе говорят, у вас машина в угоне была. Он такой говорит, да, что вы говорите? Он говорит, да, только что, мы же за вами и гнались.
1: Остановитесь.
0: Вейкаперы. На река.

0: рекорда. Ватафакты.
1: Вы представляете, оказывается, средний палец Галилео Галилея выставлен в музее Галилея во Флоренции. Прям его палец в Колбе. Очень длинный палец.
2: А он был какой-то уникальный, да, длины?
1: Видимо, да. Но я смотрю на фото, он прям здоровенный. Ну, как три наших
3: пальца. Он с помощью него доказал, что Земля крутится вокруг Солнца.
1: Просто часть человека вот в его музее. Замечательно.
2: Интересно, он вообще давал разрешение?
3: Выставлено как указка.
1: Знаменитую игру, помните, Duck Hunt, утиная охота, на Денди была?
2: Да.
1: А оказывается, в нее можно было играть вдвоем, а мы не знали.
2: Я знала, мы играли вдвоем.
1: А второй что делал?
2: Два пистолета было.
1: Нет, джойстик второго игрока может управлять утками, оказывается. А так вот, один стреляет, другой утками управляет и уходит как раз-таки от погони.
2: А можно было стрелять обоими?
3: Обоими нельзя стрелять.
2: У нас так и было, что один убегал, второй стрелял, но джойстика два.
1: Но пистолетом невозможно было убегать.
3: Стоп, подожди, вы точно в одни... Куда убегал?
4: Ты играл в утках стрелять?
3: Да, я играл. А куда там убегать ты можешь?
4: Ну, в смысле, вот Никита сейчас говорит, что одним джойстиком один управляет, что утки бегают, а второй, типа, по ним паляет.
1: Да, ну ты говоришь, вы играли с двумя пистолетами, а пистолетом невозможно утками управлять. Он только стреляет в утку.
4: Короче, я сейчас не вспомню.
3: Возможно, кто-то просто сидел со стволом и угрожал ей.
4: Быстрее играй, давай, я тоже хочу.
1: Есть также такой синдром утенка. Это уже следующий факт. Это психологическое явление, при котором человек, сталкиваясь с новой для себя областью, первым встречным объектом считает лучшим. Типичное проявление синдрома утенка – это когда мы утверждаем, что то, что было в нашем детстве, гораздо лучше было, качественнее, чем то, что существует сейчас.
2: То есть, получается, у нас слушатели утята?
1: Получается, у многих синдром утенка. Так оно и есть. Вот раньше было у меня в детстве лучше, все вспоминают.
3: Благо, что ни одного гадкого, все красавчики.
0: Рекорд. Реклама.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: начинаем обсуждать, какие же у вас отношения с родственниками второй половины.
1: Ну, для начала можем послушать экспертное мнение человека, который должен знать и видеть родственников как минимум чаще, чем мы. Человек, который ведет свадебные торжества. У нас есть аудио от эксперта, давайте послушаем.
2: Всем доброго дня, меня зовут Артур Базинян, я ведущий мероприятий, в том числе свадеб. Хочу поделиться с вами историей, как на свадьбе произошла драка. Мы закончили мероприятие, собрали аппарат, уже подходили к машине, слышим крики, оры и смотрим такую картину: друг жениха дерется с отцом невесты. Мы не поняли суть конфликта, слава богу, там без сильных побоев все обошлось, ребят разняли, но мы, конечно, уезжали немножечко расстроены, что такая ситуация произошла. Причину и суть конфликта мы не знаем, так как это было, скажем так, с другой стороны шатра, уже когда мероприятие закончилось. Но вот такая неприятная ситуация была на мероприятии. Но повторюсь, первое, хорошо, что без побоев. Второе, ребят быстро разняли. И третье, самое главное, что это было не во время ведения, а после мероприятия. Так что берегите себя. Будьте здоровы, счастливы и зовите меня на мероприятие. Проведу вам с удовольствием. Без драк и драмы. Будет позитивно, весело и хорошо. Всем хорошего дня. Спасибо, обнял.
1: А я вот тут подумала, а бывают такие случаи, когда не зовут, например, ну нет, плохие отношения с родителями второй половинки и не зовут их на свадьбу?
3: Я думаю, что такое есть, это про такое могут нам написать.
1: Да?
3: Но я думаю, что да, такие истории всплывут. Мне интересно, как ведущий пообещал, говорит, я проведу свадьбу без драк.
1: Он же сказал, побоев не было.
3: Как можно такое гарантировать, дружище? А если нет, вернешь деньги? Это интересная история.
4: Либо наоборот, представляешь, что я проведу свадьбу так, что драка будет просто улетная.
3: Вот я бы такого ведущего взял, я бы все оформил.
4: Там заказанные ниндзя, спецэффекты, рестлинг, наконец.
3: У меня перчатки с собой есть.
1: Ну, мне вообще интересно, говорят же, что очень часто бывают драки на свадьбах. Ну, из-за чего можно подраться на радостном торжестве?
4: Ой, там...
3: Я слышал, из-за куска торта первого дрались. Да,
1: серьезно?
3: Такая история была.
4: Да, официанты.
1: Жесть.
3: Да, с официантами были драки. Такое тоже я слышал. Между собой что-то не поделили во время обсуждения политической темы в курилке.
1: Ох.
3: Такое было. Это очень много раз.
1: Как много причин, оказывается.
3: Здесь от людей все зависит, да, насколько они на свадьбе сдержаны и нет. Какие у вас отношения с родственниками? Вторую половину мы продолжаем обсуждать и выпишите.
5: Вейкаперы на рекорде.

0: 3900 метров. В ведомстве заявили, что меры приняты для повышения безопасности. По оценкам экспертов, для большинства пассажиров изменения не окажут заметного влияния. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что первая в России государственная детская школа серфинга работает круглый год. Летом занятия проходят в Тихом океане, а зимой в бассейне. На тренировках дети учатся плавать, держать баланс и управлять доской, чтобы увереннее чувствовать себя в холодной океанской воде. Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, американский лидер считает, что Инфантино способен объединять людей и пользуется уважением на международной арене. Полномочия действующего генсека ООН Антонио Гутерреша истекают в конце этого года. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ровенский Спит, Ален Водс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум, 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд для лиц старше 18 лет. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
1: Реклама. Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+. Дэнс лето.

0: Обсуждаем ваши отношения с родственниками второй половины. Продолжаем это дело, читать ваши интереснейшие истории.
1: Кстати, все вдруг вспомнили про свадьбы. Моя мать отказывалась идти ко мне на свадьбу, потому что ее никто не захотел из родственников привезти. Моя мать меня не поздравила с женитьбой. Почти не общаюсь со своими родственниками. А мама жены замечательная.
0: Анна пишет, 30 лет вместе, 20 из которых замужем. Свекровь сказала, что у ее сыночки все впереди, может еще раз жениться. Обидно. Ну, что же вы делаете, взрослые люди?
1: Так, есть хороший друг, крестный сына. Была свадьба в прошлом году, его мама не переносит его невесту. О, началось. В итоге была свадьба втихую. В этом году мама приехала к ним в гости, живет в другом городе. Так за месяц пришлось кольцо снимать, чтобы палец загорел. А жена спокойно живет на даче это время. В тайне поженились месяц. Представляешь, как заморочиться? За месяц до приезда мамы снять кольцо, чтобы там загорело.
2: Зато есть оправдание. С другими девчонками затусил. Да это для мамы твоей, чтобы она поверила, что я одинокий.
0: Николай пишет, со своей любимой Олькой вместе 17 лет, а женаты 10. Люблю ее безумно, с ее родителями в прекрасных отношениях настолько, что Оля и ее брат Максим иногда бесятся и говорят, ну, конечно, у нас в семье мама любит только Колю. Это звучит так смешно, ведь я не претендую на такую большую любовь тещи, говорит Николай. Так, у меня Настя пишет, с мамой второй половинки отличные отношения. У нас с ним разница в возрасте. Я старше на 18 лет. Разница в возрасте с его мамой 7 лет. Видимо, поэтому она всегда на моей стороне. Какая же круто, че.
1: А с первой тещей жила душа в душу. Были очень теплые отношения. При ссоре с женой всегда впрягалась за меня. А тесть родом из Питера, а-ля голубая кровь. Всегда ровный, вежливый, ни одного мата. Очень мудрые люди. А со второй тещей отношения не фонтан. Все время общается, будто одолжение делает. А при ссоре с женой всегда топит за дочь. Неважно, права она или нет. Так и звание, значит, в два гудка. А вот это не мудро.
0: Белка пишет, мы друг друга недолюбливаем. Со свекром и братом мужа и его семьей отношения нормальные. С остальными не общаюсь. Мы слишком разные, говорит она. Ну, бывает, не находится вот этого общего интереса. Да?
2: Да главное, чтобы с мужем был общий интерес.
0: Конечно, второй половины, это самое важное. Еще немного будем обсуждать, какие у вас отношения с родственниками второй половины. Написать можете свою историю в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
5: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
3: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: набери.
1: Еще немного обсудим отношения у вас с вашими родственниками вашей второй половинки и подведем итоги голосования.
2: А у меня с тещей и тестем дружеские отношения. Могу подколоть, даже жестко подколоть, позвать на тусовку и так далее. Но при всем при этом всегда обращаюсь на «вы». И порой подколы звучат странно, так как контекст требовал бы, конечно, обращения на «ты». Ивану, привет! Дениса.
1: У меня отношения с тещей такие, что она даже на свадьбу не захотела идти, так как обиделась на меня и на свою дочь, зато после свадьбы вроде стали нормально общаться. А обиделась она на меня из-за того, что делал предложение ее дочери в новогоднюю поездку на Красной площади, где были только мы вдвоем. То есть теща хотела тоже наблюдать это воочию. А потом говорит: ребята, вы что меня не взяли в Москву?
3: Конечно же, это ты делаешь не только жене предложение, ты всей семье. Будь добр, отчитайся.
1: Маме кольцо, ей кольцо, бате рыбу. Все, вези и делай предложение.
3: Причем
2: золотое кольцо.
3: Согласовать, что ты будешь говорить.
1: Да-да-да.
3: Упомянуть, что я хочу, выходи за меня, пожалуйста, потому что у тебя замечательные родители.
2: Так, пытаюсь, как, родословную простроить. Значит, у бывшего мужа сестра выходила замуж, и нас почему-то с мужем в списке приглашенных не было. Причину нам так и не объяснили.
1: Надо спросить.
2: Да уже пофиг, он
1: да
2: уже
1: нет,
2: бывший муж.
1: Уже можно спросить, уже тем более бывший, узнать просто для себя, чисто интересно.
2: Привет, помнишь, 20 лет назад?
3: Да, позвали нас. Мне же кажется, что когда вот много времени уже проходит, оно же звучит куда неожиданно, не страшно.
2: Да, да.
3: Здорово.
2: Да. Привет.
3: Что, теперь ты меня куда-то позовешь, ты?
1: И Елена пишет, родители мужа очень консервативные люди. Я всегда экспериментировала с цветом волос. И когда приехала с ними знакомиться, они меня спросили: а ты сама цвет волос выбирала? Ну, культурно. Еще первые годы совместной жизни с мужем перед приездом его родителей я снимала сережку с брови. Но на свадьбе я сказала мужу, что буду собой и своим пирсингом в брови. Мы 15 лет вместе. Сейчас родители уже привыкли к моему образу и к пирсингу, и к татуировкам, и к короткой стрижке. В общем, все нормально и хорошо. Ну, круто же. Ну, смотрите.
2: Ну, сначала-то скрывала.
3: А как татуировки скрывать? Правильно?
1: Берегли. Берегли просто.
2: Ну, просто надеваешь одежду, чтобы не видно.
1: Кофте ходила и штанах, блин.
3: Так, сынок, все понимаю. Ну, бывает странно. А что оно у тебя в шубе-то ходит?
1: Так, и голосование подведем. Какие у вас отношения с родственниками второй половины? 35% проголосовали за идеальный, что очень хорошо. На первом месте этот вариант. На втором месте мы не общаемся. 31% сразу. И на третьем месте они всегда на моей стороне, что тоже прекрасно.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Вейкаперы.
6: На рекорде.

0: 10.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, час с тобой будем еще, обещаем.
1: Друзья, у нас что в этом часе обязательно будет?
0: Вот это факты будут, поэтому
1: слушайте внимательно. Или полный гороскоп.
0: Да, аргентинские болельщики требуют переиграть в финал чемпионата мира 2026.
1: Что?
0: Фанаты считают, что арбитр судил предвзято. Аргентина считает, что судья судил предвзято. И своим решением помог вообще сборной Испании одержать победу. В сети уже появилась петиция даже с требованием провести финальный матч заново. 35 тысяч человек на данный момент подписало эту петицию. Ну не Аргентине про это говорить, ну правда.
2: Ну вообще-то да, в предыдущем матче там тоже нужно тогда переиграть.
0: Так там,
2: потому что там подсуживали Аргентину.
0: Все матчи Аргентины надо переиграть тогда на чемпионате мира. Тогда можно из группы не выйти вообще, если так-то разобраться.
2: Так можно и на чемпионат не отобраться.
0: Насколько, да, не круто проигрывать? Вот целая страна обиделась из-за того, что проиграл.
2: Ну, Аргентина, говорят, наславится вот своим вот этим ненормальным отношением к проигрышам.
0: Дерзким футболом.
2: Очень агрессивные, очень такие они, не знаю, странные ребятки.
0: Вот как зарядил это Марадонна изначально, так вот и пошло.
2: Да мы прям вот туда копнем, к нему. Причем копнем к нему.
0: Очень темная шутка.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Хобби про Невскую битву.
2: Не, не отгадаешь. Будем говорить про хот-доги. Сегодня день хот-дога отмечается, но в Швеции. Вообще, если честно, непонятно, почему Швеция отмечает этот день, потому что там спорят две страны, США и Германия, грубо говоря, где родился хот-дог. Ну, просто США присвоили себе как бы это изобретение. И есть даже легенда, что рецепт сосиски в булке придумал немецкий как раз иммигрант, который стал заворачивать горячие колбаски в хлеб лишь потому, что его клиенты постоянно обжигали пальцы и пачкали одежду.
3: Так нет, это какая разница, где придуман? Ну, важно, где едят.
2: Ну, везде едят. Ну, кстати, во время войны, сейчас скажу, какой... во время Великой депрессии в Америке это стало настоящим хитом и было называлось депрессионный сэндвич.
3: Нормально. Просто если у нас, допустим, тоже были бы популярны хот-доги настолько, то и мы можем провести день хот-дога.
2: Но вы знаете, да, почему это называется хот-догом? Потому что, значит, они напоминают немецкий, ну вот эта сосиска, да, длинная, она похожа на таксу. И вообще самое нормальное название это Deutschlandwurst. Простите, если я неправильно произнесла это по-немецки. А американцам это длинное слово было выговорить тяжело, и они сократили это до понятного «дог».
1: Так вот, мы определились, кто первый это придумал. Так это немцы, получается.
2: Ну, получается, что да.
1: Если почему? Американцам было сложно это выговорить, они себе присваивают создание
2: хот-дога. А почему они тогда все время приписывают это себе?
3: Они, возможно, приписывают себе конечную рецептуру, то есть хот-дог в нынешнем его состоянии.
2: Ой, ну рецептура там вообще. В Токио можно попробовать черный хот-дог. Он приобретает такой цвет, потому что его пропитывают чернилами кальмара.
3: Хорошо.
2: А еще кто-то добавляет пюре. Считается, что кетчуп чисто детская вообще заправка. Ну, вы знаете, да, что соус обязательно только на сосиску. Не между булок, а на сосиску.
3: Да, мы знаем. Между булок нельзя.
2: И есть такая традиция, что после 18 лет, если тебе исполнилось 18, все, только там горчица, майонез. А вот до 18 детям кетчуп.
3: Да, хот-доги всегда вкусные. Главное, чтобы сосиска была свежая.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 23 июля.
2: Овны, будьте осторожны и не делайте никаких неосмотрительных рискованных шагов, даже если ваша половинка будет всеми руками и ногами за них.
3: Тельцы, сегодня в вашей жизни появится некто, кто составит серьезную конкуренцию вашему любимому человеку.
1: Близнецы, если у вас упорно не получается чего-то добиться от вашего любимого человека, может быть, и не стоит от него этого добиваться.
2: Раки, сегодня вы спокойно сможете сочетать работу с личной жизнью, если, конечно, не предпочтете отдаться личной жизни целиком.
3: Львы, сегодня ваша половинка отчебучит такое, что вам останется только удивляться.
1: Девы, ваш сегодняшний день окажется довольно экстремальным и сложным в плане выживания ваших чувств и отношений с вашей второй половинкой.
2: Весы, сегодня ваш партнер проявит себя с очень положительной стороны.
3: Скорпионы, сегодня будьте максимально внимательны и доброжелательны к вашему любимому человеку.
1: Стрельцы, вам же стоит сегодня по возможности отдохнуть от вашей второй половины.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку захочется немного побыть деспотом и тираном, поэтому он будет стараться навязать вам свое мнение и заставить действовать так, как хочется ему.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, что же вы хотели от него услышать или получить, поэтому он будет догадываться сам.
1: А рыбы, сегодня вы будете на редкость самостоятельны в суждениях, и даже ваш любимый человек не будет для вас авторитетом. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Аузин предложил Минобороны проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов. По его мнению, парламентарии должны лучше понимать устройство вооруженных сил и быть всесторонне подготовленными, поскольку принимают решения от имени граждан. Госдума сразу во всех чтениях приняла закон, расширяющий список граждан с судимостью, которым разрешено заключать контракт на службу в вооруженных силах. В перечень вошли осужденные по ряду дополнительных статей, включая участие в преступном сообществе, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, а также хищение и вымогательство ядерных материалов. Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine создаст полноценный фильм по Одиссее Гомера. По его словам, картина будет максимально соответствовать оригинальному произведению и сохранит его дух. Предприниматель также заявил, что это станет его ответом режиссеру Кристоферу Нолану и пообещал представить фильм до конца года. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Наконец-то! Мамаша одна в Куала-Лумпуре достигла родительского дна. Не смогла различить своих сыновей-близнецов на школьных фотографиях. Ее вызвали в школу учительницы, когда были фотографии, и сказали, кто где? Хилми, где Хилман? Она не смогла. И попросила помощи у отца семейства.
2: Ну, их реально не различить. Я до сих пор не могу отличать близнецов. У меня есть друзья-близнецы, я не понимаю.
3: А где Куара в Куала-Лумпуре? Это же азиаты. Так там вообще тогда не
2: понятно. Сложно секс-трип.
3: Она такая, говорит, ну, наверное, вот это мой. Это девочка. Это не ваш ребенок вообще. Она говорит, ну, хотя бы область покажите, где они стояли.
2: Чудо. По-разному одеваться. Я всегда удивлялся, почему близнецы одинаково одеваются.
3: Да,
1: чтобы подменять друг друга. Ну, может, скидку дают за две одежды одинаковые?
2: Хорошо, тогда вопрос в другом. Почему родители одинаково одевают близнецов?
3: Да, зачем?
2: Это же две разные личности, они два разных человека.
1: Ну, они-то как раз, типа, отличают их.
3: Ну, так не отличает никто. Клеймите детей. Ну нет, ну крестиком.
1: И дальше реклама татуировок от Стаса.
3: Да, можно, типа, это Сэм. Там, не знаю, маркером ставьте крестик на нем. Отличительная черта одежды.
1: Номер один, номер два. Представляешь, какое унижение так.
2: Разные браслеты можно. Одного зеленый, у другого черненький такие. Знаете, силиконовые есть.
3: Да.
1: Одному брови можно сбрить.
2: Кстати, ну тоже. Как-то можно придумать.
3: Цвет волос там, не знаю, что-нибудь такое.
2: Уже два года кошмарит жительницу Сургута люстра. Одна, да. Здесь, причем ее. Девушка купила китайскую люстру с Bluetooth-колонкой, с динамикой. И чтобы смотреть фильм, она говорит, ну, звук будет лучше. Но каким-то образом к этой люстре подключились ее соседи. Видимо, случайно. И теперь она слушает то же, что и они. Музыку, видосы, уведомления и прочее. На днях вот видео для взрослых неожиданно включилось, девушка слушала.
3: Запросы, да, опять же, все, да, слушают?
2: Да-да-да, соседи не отключаются от нее, девушка, видимо, тоже для контента. Опять же, сейчас для контента делается все, по-моему, что возможно.
3: Ну, вот она терпит это вот ради того, чтобы видосики записывать.
2: Ну, ради того, что, видимо, да, что самое интересное. Поэтому подключайтесь к своим приборам.
3: Слушай, возможно, она боится соседей, и следующий запрос там будет, как отравить соседку? Она такая, опа, понятно.
2: Но она пока смеется, угорает над этим.
3: Нормально.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
2: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
3: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
4: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксит Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость НТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: рэперы.
1: Скоро отправляемся в рабочий день уже совсем. Да?
2: Да, и кто у нас был сегодня развлекать?
1: Ты?
2: Нет, в пятницу я.
1: Ну, ты же сказал четверг.
2: Нет, вторник, пятница.
1: Ну, ладно, тогда что, песни попоем какие-нибудь? Давайте что-нибудь еще придумаем. В общем, в соцсетях новая звезда. Ладно, расскажу. Олег из Витебска его зовут. Что произошло? Парень пост написал, очень трогательный. Вам прочитаю его сейчас. Для многих поход в кафешку – это обыденность, а для меня это праздник. Всю жизнь работал на тяжелых работах, дорожным рабочим, мастером в ДРСУ в сфере строительства и ремонта. К деньгам отношусь очень ответственно, понимая, что с неба деньги мне не упадут. Ну и копить не умею. Поход в кафе для меня это большая радость и целое событие. В общем, вот такой комментарий он оставил в кафешке, в пост завирусился. Благодаря честности и искренности как раз таки нашего героя. И все такие, и он теперь новая звезда сети. Вот так.
3: То есть он вышел в кафе, ему понравилось, что это вот атмосфера, вот это все, что.
1: Да больше искренне, знаешь, что он напомнил многим, что поход в кафе это не обыденность. Ребят, раньше же как было? Идем в кафешку, вау,
2: не
1: ничего
2: знаю,
1: себе.
2: Я ни разу так вообще не жила, чтобы постоянно ходить в кафешку,
3: да?
2: Не отказывая себе.
3: Ты не крала еду себе, чтобы ходить?
2: Ну, в общем, вообще, да. Поход в кафе дорого.
1: Сейчас каждый обед, по сути, в большом городе, так тем более, это поход в какую-то кафешку. Да? Не все берут с собой. Мужчина всем напомнил вот это.
3: Что с ним будет в ресторане?
2: А давайте, чтобы это было всегда праздником, понимаешь?
3: Кафе?
2: Сервис, да. Чтобы каждое кафе и ресторан думали, что вот они как бы действительно дарят людям праздник.
3: Но они же не дарят праздник.
2: Почему?
3: Они дарят чек, который нужно оплачивать.
1: Праздник подарил им Олег.
3: Молодец. Надо радоваться мелочам. Он, наверное, об этом. Да, классно. По городу идешь, такой, как же классно, что я иду по городу, по центральной улице.
1: Где, не настолько.
2: А где раздают позитивное мышление? Вот прям иногда не хватает его.
3: У Олега. Есть пара магазинов.
2: У Олега.
1: Подпишись
2: магазин
1: на Олега.
2: У Олега.
1: Да, он много что рассказывает там, вот опять же.
3: Представляешь, у него есть другой какой-нибудь контент, который, наоборот, очень депрессивный.
1: Вторая сторона Олега.
3: Такой, да, зашел в магаз, твари, ненавижу. Картошка гнилая.
2: Фу. Вот, кстати, полчаса назад прям думал о том, что нету нытиграмма. Нужен какой-то нытиграмм, где вот люди могут поныть.
1: Так это все соцсети сейчас.
3: Да.
1: Нет, во всех соцсетях люди ноют.
2: Нет, сейчас, в основном я вижу как раз не нытье, а какой-то позитивный мотивирующий контент.
1: Я вижу нытье и как люди рассказывают то, что им вообще не надо, наверное, рассказывать уже, лишь бы собрать аудиторию.
2: Да?
1: Вот это очень странно. Эксперты, где вы?
3: Нам
1: где
3: нужен вы? Какой-нибудь, как его сказать?
2: Мне надоели эксперты, надоели продажники. Вот какой-то, хорошо, давай тогда поразмышляем, какой должен быть идеальный контент, чтобы не раздражал?
1: Юмор. Всегда. Он никогда меня не раздражал. Смешные видосы с алкашами обожаю.
2: Так пойдем с ним. Как тебя напоить?
1: Я вел его 30 минут, 2 часа сюда. Да ну нафиг, блин. Про забор.
3: Не могу. Тапок заминирован. Отойди.
1: Это всегда позитив. Больше юмора, это точно. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра услышимся в пятницу. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Хорошего дня. Ждем в 7 утра.
3: Всем прекрасного продолжения этой недели.
2: Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 3 часа, возможно, если диджей Фил не соизволит подъехать. Фил, доброе утро тебе, надеюсь, мы тебя разбудили. Друзья, ну что у нас из самого интересного по новостям и актуальное? Конечно же, сегодня четверг, завтра пятница, что уже может греть душу. Планируем, что будем заказывать на обед с коллегами, обсуждаем, может быть, корпоратив у кого-то скоро. В общем, поднимаем себе настроение, а мы как рекорд в этом посодействуем вам точно. Видеоигры теперь можно играть языком. Представляете, талантливые языководы, теперь вы сможете управлять курсором благодаря новому тачпаду, который крепится к небу специально, и вот люди могут, собственно, выполнять какие-то действия благодаря этому на компьютере, говорят, и к приставке можно как-то это все подкрутить, но стоимость 109 тысяч рублей, как будто бы очень дорого пока что, но технологии идут вперед, может быть, что-то и подешевле будет. Давайте игры обсудим, редко обсуждаем, во что вы любите играть. Что сейчас проходите? Я Red Dead Redemption 2 прошел. Вот. Второй раз за него сел, прошел. Замечательная игра. Не все секреты еще открыл. На плойке 5. Вы в какую играете? Напишите. Может быть, я каких-то крутых не знаю. Вы мне сейчас подскажете, будем вместе играть. А пока расскажу о треках в этом часе. Карлита, Манхэттен.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышку заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции, сообщает в АТОР. В ассоциации не видят оснований для беспокойства у туристов, выбирающих отпуск на турецком направлении. В Совете Федерации предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах. Мошенники создают сети с названиями, похожими на официальные, чтобы украсть личные данные пользователей или перенаправить их на поддельные страницы авторизации. Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным СМИ, президент США считает главу ФИФА человеком с мировым авторитетом, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли тот в должности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июня.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
4: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
5: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
6: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксит Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин здесь с вами. Фил так и не подъехал. Напомню вам, и, кстати, сегодня отмечается День дачника. Возможно, там он тусуется, человек на даче. Сегодня можно обязательно прополоть все сорняки, что-то, может быть, посадить, что очень быстро вырастет. Ну и вообще как-то прибраться на даче, да, привести ее в порядок. Еще баню даже успеете выстроить. Еще только середина лета, ну, чуть больше середины лета. Давайте напишем в чат мобильного приложения, как вы к дачам относитесь, есть она у вас или нет. Я прекрасно. Вот люблю дачи. Чужие дачи все люблю. Своей вот у меня нет. Люблю отдыхать на дачах друзей. И уезжать с утра, когда пока все еще спят. Чтобы не убираться там и самый вкусный шашлык вот этот забрать, пока он еще есть. Давайте про дачки поговорим. Пишите, я расскажу о треках в этом части. Тем более там Фишер будет. What a life! Арджи в этом часе. Morgan Citri, Beat is and Jumping. Don Diablo услышим. Go home with a stranger. Начинаем сейчас с Али Фарбин и трека Body Talk в рекорд-миксе. И вы слушаете.
1: Дэнс лето.
2: На рекорде.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
2: Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не ожидает существенного влияния изменений на полеты в районе московского авиационного узла на российских пассажиров. Там пояснили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг России, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. Аномальная жара, которая сейчас наблюдается в некоторых европейских странах, может дойти до России, однако в ближайшие 5 дней этого не произойдет, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра. Она добавила, что скорость волн жары неизвестна, и какое-то время они могут держаться на месте. Гимн чемпионата мира 2026 от Шакиры стал мировым хитом. Песня «Day Day» возглавила сразу несколько крупнейших музыкальных чартов, включая Spotify, Apple Music и Billboard. Клип на YouTube уже собрал почти 500 000 просмотров и стал самым популярным видео года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия.

0: точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
2: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
1: 1 августа, 12:00.
2: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
1: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
2: Это будет феноменально!
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
5: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках.
6: Не упусти шанс.
5: Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
3: Акция до 31 июля. Предложение.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Йоу, первая танцевальная в эфире, я Никит Бурягин, спешу напомнить вам про трансмиссию, вы спрашивали тоже про нее, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается с новой постановкой, портал, три иностранных артиста, это Ронский Спид, Ален Ботс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки, когда же 16 октября Москва Викей Стадиум, поэтому собираемся, 7 ноября Санкт-Петербург Temple of Dear, можно на двух трансмиссиях отдохнуть, в октябре в Москве, в ноябре в Санкт-Петербурге, круто. Трансмиссия «Портал». Внимание и важная информация. Успейте выгодно приобрести билет по акции «Ранние пташки». Она у нас действует на каждом, по-моему, мероприятии. И на сайте «Радио Рекорд» прямо сейчас она активна. Возрастное ограничение 18+. Переходите, забирайте. А к трекам в этом часе перейдем. Солова. Обла.ком. Рекорд Микс.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым.
2: Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный, экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз может разрешить Греции продолжать перевозить российские СПГ. Как сообщила британская газета F-Times со ссылкой на источники, соглашение позволит компаниям продолжать транспортировку сжиженного природного газа в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью продления. В МИД Японии подтвердили планы отправки в Россию группы студентов. Япония считает важным поддержание гуманитарных обменов с Россией, несмотря на сложности в отношениях, отметили в ведомстве. Более 50 миллионов россиян посмотрели чемпионат мира 2026 в эфире и записи. Финал между Испанией и Аргентиной собрал у телевизоров почти 14,5 миллионов зрителей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Матч ТВ. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся.

0: Record. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Ищешь машину без компромиссов?
4: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
2: Акция до 31 июля.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие три часа я буду с вами. Ребят, я к вам со свежим рейтингом из мира интернет-трендов. Самым популярным мемом последних трех месяцев стал, как вы думаете, кто? Воздухан. Он обошел даже пухососы, мемы с Холландом, черемшу и многое другое. Ну а вот некоторые популярные фразы в рейтинг даже не попали. Видимо, интернет уже успел переключиться на новые приколы, ну или многие просто надоели. Ну а вы уже вывели топ-3 своих мема? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, если да. Самое интересное, что мемы живут, конечно, своей жизнью. Появляются вообще внезапно, из ниоткуда. Захватывают соцсети и наши умы, ну а потом становятся частью нашего с вами общего языка. В общем, я жду ваш топ-3 в чате Рекорда. Ну и, конечно, напишите, вы вообще знаете, что такое воздухан и справедливо ли он занял первое место. Ну а сейчас пришло время узнать, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Bauer, Calling Out For You. Еще один свежак от Divock, Slow Down. Совсем скоро здесь Offenbach, Miles Away. Чуть позже послушаем клевую работу от Pinau, Tu Corazon.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь и я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы-то упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. В Кремле назвали санкции Евросоюза против мессенджера Макс абсурдными. Дмитрий Песков заявил, что такие меры демонстрируют недемократичный подход Европы. По его словам, несмотря на ограничения, Макс продолжит развиваться и работать. Госуслуги могут превратиться в социальную сеть. Власти обсуждают развитие портала до 2035 года. Среди идей – семейные чаты, сообщества и новостная лента. Решение пока не принято, но курс на создание единой цифровой экосистемы уже подтвержден. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько

0: Не пропустите! Радио Рейв, колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
4: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8 978 835 7007.
5: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
6: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксит Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я буду с вами. Вот вам удивительные факты из мира кино. Все сейчас говорят о новой «Одиссее». Мы ее непременно ждем. Так вот, в титрах этого фильма от Кристофера Нолана в качестве сценариста указан Гомер. Человек, о котором до сих пор спорят историки. Существовал ли он на самом деле, а его произведением уже около 2700 лет. Только представьте, ребят, никаких интервью, соцсетей, подкастов. Ну а имя автора до сих пор знают во всем мире. Ну а теперь о более приземленных вещах. В российский прокат фильм должен выйти 30 июля, и мы тогда сможем увидеть новую версию легендарного путешествия «Одиссея». Как думаете, почему одни истории забываются через годы, а другие живут тысячелетиями? Пишите мнение в чате рекорда, поговорим вот на такую тему. Как всегда, под лучшие танцевальные расскажу о треках в этом часе. Новинка от Хьюгель, «French Montana», «Shine». Еще один свежак от Sam Feld, Keep on Rising. Послушаем клевую работу от Алиса, In Your Eyes. А чуть позже здесь Глеб Филипченков, Майорка. Открой час Алия Фабен, Body Talk. Это рекорд, Dance, лето.
1: Dance, лето. На рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ». Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что Иран вскоре будет готов к мирной сделке. По его словам, сейчас Тегеран еще не готов к соглашению и постоянно пытается менять его условия, однако, как считает президент США, это изменится уже в ближайшее время. В Кремле заявили, что ситуация на топливном рынке России начала стабилизироваться. Дмитрий Песков отметил, что меры правительства уже дали свои итоги и во многих регионах стало легче. При этом, по его словам, рынок по-прежнему требует особого внимания и дальнейшего контроля. Российские операторы повысили стоимость мобильной связи более чем на 10%. Компании объясняют рост инфляции, расходами на развитие сети и обновлением инфраструктуры. Повышение в основном затронуло старые тарифы, а ситуации уже заинтересовались Федеральная антимонопольная служба. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Рекорд. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020.
2: Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Это «Радио Рекорд». Вы слушаете первую танцевальную Россию. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Ребят, говорят, любовь не купишь. Но соцсети в очередной раз решили поспорить с этой фразой. Иногда одно исследование вызывает столько обсуждений, что разговоров о нем хватает на несколько дней. Вот одна из таких новостей. По данным одного исследования, многие представители поколения Z, причем и мужчины, и девушки, стали чаще смотреть на отношения еще и с точки зрения финансовой стабильности. Авторы связывают это с непростой экономической ситуацией в мире, когда молодым людям все сложнее строить собственную карьеру и быстро выходить на желаемый уровень дохода. Так что они решают проблему вот таким способом. И любовь, и деньги, и вроде бы все хорошо. Ну, конечно, такие выводы вызывают немало вопросов, но обсуждают их сейчас очень активно. Ну а как считаете вы, что сегодня важнее для крепких отношений? Чувства или финансовая стабильность? Давайте честно, обещаю анонимно, пишите свои мысли в чат рекорда, я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Motive. Everybody's free. Еще одна новая работа в эфире от Карлита. Софи Такер. Дождемся горячий трек от Trap Mafia. House Mafia Style. А чуть позже здесь Альберт Брайт, Wild. А второй час Ave Need Me in the Dark. Это рекорд Dance Лето. Рекорд.

0: приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
5: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
6: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках.
7: Не упусти шанс.
6: Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
4: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
8: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на дне открытых.

0: 20 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
1: Это будет феноменально!
2: Дэнс лето!
3: На рекорде!

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость про деньги. Богатство отнимает сон и аппетит, как выяснилось. Ну вот миллионы могут лишить человека покоя, поэтому завидовать богатым вообще не стоит. Вы представляете? Вот спите плохо от того, что деньги эти надо куда-то положить, переложить, а какой там процент, а что капнуло, не капнуло и так далее. В общем, друзья, ну вот я не знаю даже, что ваш сон-то нарушает. Любовь нарушает? Может быть, тоже какие-то миллионы вам спать покоя не дают? Вообще, что вам сегодня снилось? Вот давайте друг с другом поделимся. Заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, что вам сегодня снилось. Буду честна, мне снился коллега. Какой именно, говорить не буду. Скорее всего, он меня слушает прямо сейчас. Считаю, что сам догадается. Все, пишите, буду читать непременно. Арджи в этом часе услышим и «Resurrection». Еще впереди «Fisher» и «What a Life». Также Offenbach и Miles Away. Yeah.

0: Не пропустите! Радио Рейв, колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
5: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках.
6: Не упусти шанс.
5: Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8 978 835 7007.
3: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
7: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз может разрешить Греции продолжать перевозить российские СПГ. Как сообщила британская газета F-Times со ссылкой на источники, соглашение позволит компаниям продолжать транспортировку сжиженного природного газа в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью продления. В МИД Японии подтвердили планы отправки в Россию группы студентов. Япония считает важным поддержание гуманитарных обменов с Россией, несмотря на сложности в отношениях, отметили в ведомстве. Более 50 миллионов россиян посмотрели чемпионат мира 2026 в эфире и записи. Финал между Испанией и Аргентиной собрал у телевизоров почти 14,5 миллионов зрителей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Матч ТВ. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спид, Алин Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
8: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
13: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт, вот это да. Вернусь и я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. А сегодня, друзья мои, оказывается, отмечается день дачника. Если вы дачник, я вас поздравляю. Если у вас есть дача, и вы выращиваете помидорки, хвастаетесь урожаем, боретесь с сорняками, я вас тоже поздравляю. Если у вас есть дача в Ленобласти, да пригласите уже меня кто-нибудь. Ну, ё-моё, сколько можно-то? Я хочу единение с природой, вот честное слово. Кстати, друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вы дачу используете вот для выращивания урожая, либо чисто для отдыха максимум. Там розы у вас произрастают, тусите компаниями и так далее. Как у вас? Пишите, почитаю. Салло в этом часе и облако.ком услышим. Вполне дачная песня, кстати. Еще Джоэл Кори и Уиспер. И, конечно, Бауэры «Calling Out For You». А еще Сони Фадера и Think About Us. Прямо сейчас Али Фарбин и Body Talk, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето! На рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым».
4: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный, экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не ожидает существенного влияния изменений на полеты в районе московского авиационного узла на российских пассажиров. Там пояснили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг России, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. Аномальная жара, которая сейчас наблюдается в некоторых европейских странах, может дойти до России, однако в ближайшие 5 дней этого не произойдет, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра. Она добавила, что скорость волн жары неизвестна, и какое-то время они могут держаться на месте. Гимн чемпионата мира 2026 от Шакиры стал мировым хитом. Песня «Day Day» возглавила сразу несколько крупнейших музыкальных чартов, включая Spotify, Apple Music и Billboard. Клип на YouTube уже собрал почти 500 000 просмотров и стал самым популярным видео года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
14: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
13: Ssangyong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пс-пс, ищешь машину без компромиссов?
2: В «Автодель» жара. Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007. Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
5: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость, конечно же, про красоту. Итак, пластический хирург назвал новый жуткий тренд. Оказывается, у девушек появился новый тренд на нос, как у грызуна. Вы представляете? Помните, да, одно время говорили, вот, губы как у уток, теперь видите ли нос, как у грызуна. Как это выглядит? Оказывается, это всего лишь вздернутый нос с загнутым кончиком. Об этом нам поведал хирург. Друзья, многие рассматривали носы разных мышей, там, хомячков. У них что, правда нос вздернутый? Я лично внимания не обращала. Вообще, хочу к вам с вопросом обратиться. Вот что из современных вот трендов, особенно во внешке, вам кажется раздражающим, либо наоборот привлекательным? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Вообще, сами-то себя тюнингуете? Тоже очень любопытно, кстати. Девак, в этом часе Slow Down услышим непременно. А еще, конечно, Тиесты, Don't Lose Your Head. Еще в этом часе Алеса и Destiny. Ну, непременно Holy Flame о красоте-то, ну.

music. What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым».
3: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. В Кремле назвали санкции Евросоюза против мессенджера Макс абсурдными. Дмитрий Песков заявил, что такие меры демонстрируют недемократичный подход Европы. По его словам, несмотря на ограничения, Макс продолжит развиваться и работать. Госуслуги могут превратиться в социальную сеть. Власти обсуждают развитие портала до 2035 года. Среди идей – семейные чаты, сообщества и новостная лента. Решение пока не принято, но курс на создание единой цифровой экосистемы уже подтвержден. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия и супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: размножаются колобки.
1: Они забираются в сусеки и там скребутся.

0: Record. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
2: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
3: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
4: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сегодня диджей Фил сказал мне: готовься к завтра, Кристин, к завтрашнему дню. Но имеется в виду к некой встрече с ним. Пересечемся в процессе эфира. Да я и так уж готовлюсь, вот и к осени в том числе. Главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой «Портал». Привет, Фил. Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Уотс и Рэм. Ну и, конечно, российские звезды транс-музыки, в том числе диджей Фил. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. 7 ноября. Питер, Temple of Dear, трансмиссия, портал, наконец-то. И, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас Сэм Фелт и Keep on Rising.

Ханна Болейн, Teardrop. И, конечно, Loud Luxury, Love You For Life. Раньше всех Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд Dance лета.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно. Record.

Главная танцевальная радиостанция страны — это Радио Рекорд и шоу «Колбасный цех». Здесь мы раздаем новую энергию рейва. Меня зовут Диджей Балдин. Ближайший час мы проведем с вами вместе.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Итак, всем еще раз привет. Диджей Балдин на связи. В двух словах еще раз о том, что такое шоу «Колбасный цех». Во-первых, мы выходим в эфир каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. И здесь мы раздаем новую энергию рейва. Новая рейв-волна на всех частотах вещания «Радио Рекорд». Играем как новинки жанра, так и старые, добрые, бодрые, проверенные хиты. Погнали! Погнали!

0: Красный цех.
1: Как я и обещал в самом начале выпуска, мы сегодня будем двигаться на летних минималистичных вибрациях, немножко на спокойном, но все еще на бодром ритме. Это шоу «Колбасный цех» на рекорде. Диджей Балдин меня зовут, я у микрофона и за вертушками, и на страже вашего бодрого настроя.

0: Колбасный цех.
1: Это Колбасный цех на рекорде. Диджей Балди на связи. Впереди у нас Риана, а также Проспа и Клуни, Флориан Пикассо, Чаки, Кэти Би, Скриллекс. Ну а

0: реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
9: Колбасный цех. Колбасный цех. На рекорде.

что каждую неделю в своем личном телеграм-канале я выкладываю треки из этого эфира по отдельности. Поэтому, если вам нравится эта музыка, заходите в мой телеграм-канал DJ Baldin. Всех жду! Это «Колбасный цех» на рекорде!

Это были Скриллекс, Хамди и Джорд. Вы слушаете «Колбасный цех», меня зовут Диджей Балдин. Далее хочу вам представить трек от такого продюсера, как Чаки. Он, кстати, был участником фестиваля «Белое» в прошлом году. В этом году мы тоже все усиленно готовимся к «Белой», и там тоже будет два секретных зарубежных гостя. Ну а вся несекретная информация на radiorecord.ru.

0: We'd like to capture your minds right now.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

Друзья, всем большое спасибо за то, что вы провели эти 55 минут вместе с нами. Это было шоу «Колбасный цех». Дальше больше. На следующей неделе.

если вы, мало ли, живете там, обязательно приходите. Ну а вся остальная информация есть в моих соцсетях. DJ Baldin, ищите везде. В воскресенье мы ровно в 3 часа дня услышимся с вами в рамках шоу «Русский час». Ну а на сегодня все. Пока.

0: президента, где мы позвали в гости одного нашего хорошего друга, известного артиста. В общем, я не буду сейчас о нем говорить, немножко поживите в интриге и все узнаете через 60 минут. Прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы, устраивать максимально мощный движ и делать плюс вайбик всеобщий, разумеется. Ну и, конечно же, друзья, превращать вашу домашнюю вечеринку в чуточку, а может быть даже не чуточку, рекордную посредством того самого саунда, той самой музыки, которая будет звучать в ближайшие 60 минут здесь на радиовечеринке Рекорд Пати. Погнали!
1: Рекорд Пати!

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде. Рекорд. Рекорд. Dance.

продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук, друзья. Добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки, чтобы впредь долго не искать. Также ищите интернет-поток Пати 24/7, тоже добавьте его в избранное, чтобы он был всегда под рукой. Ну и, конечно же, друзья, через полчасика буквально стартует здесь на Рекорде новое шоу. Всего лишь второй эпизод «Час резидента». Поэтому предлагаю вам всем оставаться здесь в эфире Радио Рекорд и заценить то, что мы сделали для вас. Ну а прямо сейчас предлагаю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество танцевального музыкального контента, записи шоу подкаста президентов Рекорд Лаба и другие героев эфира. Там есть мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Лист. Там есть, конечно же, шоу Виолетты Юшкиной Рекорд Пати, субботнее, финальное, четырехчасовое, огромное, итоговое. Еще много-много интересных персоналей и их радиошоу и подкастов вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Ну а далее по расписанию, буквально через несколько минут в следующем часе, новое шоу «Час резидента». Я его ведущий, приглашаю в гости резидентов, больших артистов, друзей Радио Рекорд. Они играют часовые сеты. Все дело можно обсудить у меня в телеграм-канале со мной лично. Телеграм-канал называется Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: час резидента на рекорде.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, это новое, да-да, все еще новое, ибо только второй эпизод шоу «Час резидента». Здесь мы приглашаем в гости наших друзей, известных российских диджеев и артистов. Они играют часовой сет, ну а я, в свою очередь, провожу с ними мини-интервьюшки, чтобы сильно не отвлекать их от игры. Здесь мы ценим их новый материал или уже зарекомендовавшие себя хиты. Ну и сегодня я позвал в гости очередную легенду, не побоюсь этого слова, основателя лейбла Interplay, резидента лейбла Armada, участника крупных мировых фестивалей, профессионала своего дела, нашего друга и резидента. Встречайте, друзья, Александр Попов. Саш, привет, рады видеть, слышать.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд.
1: Да, Саш, у меня подготовлена пара-тройка вопросов, чтобы, так сказать, не просто послушать твой микс сегодняшний, но еще и познакомить тебя еще ближе, хотя куда уж с нашими слушателями. Короче, расскажи, плиз, что для тебя важнее сегодня? Признание коллег, любовь публики или внутреннее ощущение, что ты сделал честную музыку?
2: Сегодня для меня важнее всего, наверное, желание продолжать делать свое любимое дело, создавать музыку, играть эту музыку для людей. Mm-hmm. Я занимаюсь этим больше 20 лет, и это, наверное, самое важное занятие для меня в жизни.
1: Ну да.
2: Поэтому я с удовольствием продолжаю это делать сам, совместно с большим количеством друзей, коллег, музыкантов по всему миру. Mm-hmm. И надеюсь, что буду делать это всю жизнь.
1: И мы тоже надеемся, что ты будешь делать это всю свою жизнь, как минимум сознательную. Друзья, прямо сейчас шоу «Час резидента» в эфире «Радио Рекорд». Александр Попов. Погнали!

0: Я еще парочку раз, ну, всего пару расскажу, что к чему, чтобы вы, так сказать, привыкли. Здесь мы приглашаем наших резидентов, друзей Радио Рекорд, больших артистов. Они, в свою очередь, играют часовой сет, и сегодня этим гостем оказался Александр Попов. Саш, вот скажи мне, пожалуйста, наступит ли момент, когда Александр Попов скажет: «Я больше не хочу быть диджеем», и что должно случиться, чтобы это произошло?
1: Я не думаю, что произойдет момент, когда я скажу, что больше не хочу быть диджеем. Эта профессия прекрасна тем, что в любом возрасте ты можешь играть музыку для людей. И, наверное, когда тебе уже за 70, это физически не так легко, но как среди рок-музыкантов,
0: ну, да, да,
1: есть диджеи возрастные, которые продолжают это делать со всей страстью и любовью. Я надеюсь, что я также смогу быть диджеем-долгожителем.
0: Ну да, мы тебе действительно желаем быть диджеем-долгожителем, как ты сам совершенно уместно заметил. Прямо сейчас шоу «Час резидента» продолжается. Это часовой сет нашего сегодняшнего гостя Александра Попова. Да, двигаемся дальше.

0: Это новое радиошоу «Час резидента», друзья. Каждый четверг в вечернем эфире мы ценим эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость — создатель лейбла Interplay, резидент Армады, наш хороший друг Александр Попов. Саш, знаю, что ты пишешь музыку сам, не используя ИИ. Также ты владелец и основатель лейбла Interplay, а значит, следишь за музыкальными трендами. Вот как ты относишься к тому, что электронная музыка становится все более алгоритмической, что ли? Ну, ибо треки часто пишутся под TikTok, Spotify и короткое внимание слушателя.
1: Мы все живем в мире социальных сетей, алгоритмов и,
0: разумеется, да,
1: потоки информации, потоки музыки ускоряются, укорачиваются форматы. Угу. Может быть, это как-то упрощает в целом, в том числе электронную музыку, но я верю, что настоящее творчество, оно все равно находит своего слушателя, и стараюсь фокусироваться на креативной составляющей.
0: Да, спасибо, Саш. Креативный, легендарный. Прямо сейчас Александр Попов в эфире «Радио Рекорд» в рамках радиошоу «Час резидента». Еще несколько минут, друзья, его часовой сет специально для вас. Погнали!

0: Ну а под финал сегодняшнего эпизода «Часа резидента» напомню, что запись этого выпуска скоро совсем появится в ТГ-канале «Плейлисты рекорда», в группе рекорда в ВК, в Максе и у меня в телеге «Team Vox». Там же мы можем обсудить, выслушать ваше мнение, ну или если вы еще и впечатлениями поделитесь, так сказать, обратной связью, будет вообще шик-модерн, да? Огромное спасибо хочу сказать нашему сегодняшнему гостю Александру Попову за часовой сет и мини-интервьюшку. Саш, приходи в гости чаще, ну и здоровья тебе и развития, как минимум, музыкального. «Час резидента» на сегодня офф-финале, так сказать, до следующего четверга. Ну а далее по расписанию. Так, четверг, а значит, в этой студии ждите красотку Леди Вакс и ее шоу «In Beat with Rust». Ну а меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos. Пока!
1: «Час резидента».

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс Студио. Рада приветствовать вас в эфире первого танцевального радио России Рекорд. Сегодня для вас гостевой микс от Бонжу, нашего героя из Самары, резидента INBITWE Trust. Готовьтесь к настоящему музыкальному путешествию. Начнем с брейкс, а закончим мощным драм-н-бейс. Не расслабляемся. Погнали!

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб Студио. С вами я, Леди Векс, как всегда. В ночь четверга на пятницу накручиваю бас, ломаю бит, и сегодня это делаю не я. Гостевой микс играет для вас Бонжо из Самары, резидент InBeat и Trust, раздает отличный брейк-бит, но пришло время ускориться. Поэтому переходим к следующему этапу. Drum & Bass от Бонжо. Фу!

0: В этом году куда планируете поехать?
1: Я планирую.

0: благодарю всех тех, кто был со мной тут в последний час. Респект моему сегодняшнему гостю. Бонжо, все шикарно. Начали с брейкбита, закончили драм-н-бейсом. Все на стиле, все как надо. Трек-лист, как всегда, сразу после эфира вы найдете на ресурсах Радио Рекорд. Ну а также ищите меня, Lady Wax. Мой телеграм-канал Lady Wax, нижнее подчеркивание Originals. Ну и все остальные ресурсы набиваете Lady Wax. Следите за мною, пишите мне, я все читаю, возможно, слежу за вами. В общем, ровно через неделю я, Lady Wax, опять тут, в студии, в эфире первого танцевального России Рекорд. До встречи!
1: Это слишком весело.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.